В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет. Но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

оповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание,

0: Понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способны нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
1: Автомобильные факты.
0: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать не соответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадания в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Не заходи в Сувалков.
8: Почему?
7: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
8: Убедила, иду.
9: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Вы слушаете «Разбудильник», в эфире Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Всем привет и хорошего дня. Ну что, пятница, наконец-то, долгожданная.
0: Дожили до конца рабочей недели. А у кого-то это может быть только начало рабочего дня.
1: Неважно, давай позиционироваться так. Что, завершение. Пятница, все, бодро завершаем трудовую неделю и предвкушаем выходные вместе здесь, друзья, на радиопортал на 103.1 FM.

0: 24-й день второго летнего месяца на календаре. Друзья, лето-то уже завершается. Смотрите, надо по полной отдыхать и отрываться, ну, по возможности.
1: Как ты грустно сказал. Неделя завершается радостно, а лето завершается грустно.
0: Грустно, да. Друзья, всем позитива. Лана Вершинина хочет вам пожелать еще чего-то невероятного.
1: А я хочу пожелать доброго здоровья вам, дорогие друзья, несмотря ни на погоду, ни на что. Улыбайтесь.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
10: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
0: А мы здесь про здоровый образ жизни разговариваем. Какие все-таки мы молодцы, что спортом нет-нет, да и да.
1: Пионеры-ленинцы, да-да.
0: Всем привет, всем доброго утра. Друзья, летят ваши сообщения. Прямо сейчас будем их озвучивать в прямом эфире.
1: И пишет нам огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличной пятницы.
0: Ну, тебе тоже привет и хорошей пятницы. Катя нам написала: доброе утро, радиопортал. Давно Катя нам не писала. Доброе утро, рады зачитывать твое сообщение.
1: Сергей нам написал: доброе утро, Лана и Алексей. Всех с бодрым утром. На дворе пятница.
0: Ура, ура, ура, пятница, надо вот так громко говорить, мне кажется. Илья пишет: всем огромный привет и прекрасного пятничного настроения. Илюха, и тебе привет. Женя, просыпайся, мы приехали, пишет Илья.
1: Представляешь, я сначала прочитала: жена, просыпайся, мы приехали.
0: Давай, ну надо как-то Женю взбодрить громко, давай покричим вместе, чтобы Женя проснулся наверняка.
1: А что будем именно?
0: Ну просто: Женя, просыпайся. Давай.
1: Женя, просыпайся, мы приехали.
0: Все, Женя 100%.
1: Женя в синем, да?
0: Мне кажется, Женин шок в шоке сейчас находится. С утра вот этот вот ор выслушивать.
1: Ну, ничего страшного, зато взбодрился. Уже все хорошо. Сейчас Женя начальник вызывает. Так тоже можно бодрить?
0: Можно,
1: но не нужно,
0: но
1: да?
0: Но не нужно. Да, пока все, друзья, с вашими приветами
1: Женя
0: и поздравлениями.
1: Женя проснулся. Женя проснулся, говорит, спасибо, да.
0: Все, ура, Женя проснулся.
1: Миссия выполнена.
0: С шуток мы начали, с юмора. как всегда, друзья, и продолжим в этом же направлении. Сегодня день старых шуток отмечается, представляешь?
1: Да я вот и хотела сказать, когда ты про пятницу, что те люди, которые в пятницу только начинают свою работу не с нами, я хотела сказать, они не из нашей песочницы, да? Знаешь как, уходи, забирай свои игрушки и... И что-то там еще не делай.
0: Это старые шутки ты уже начинаешь вспоминать.
1: Да, я вспоминаю.
0: Настолько старые.
1: Настолько старые. Ну, помнишь, как в садике? Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Забирай свои игрушки. Ну, если ты по пятницам работаешь, ну, что ты за человек-то такой?
0: Ну, не знаю. Я из старых шуток, вот не касаемо пятницы, знаешь, что вспомнил? Такую шутку. Мебельный магазин был ограблен дважды. Утром деньги, вечером стулья. Это ГВНовская шутка, но зато вот такая прикольная, старинная, но...
1: Старинная. А из какого кинофильма и произведения? Давай-ка.
0: Я не знаю, нет.
1: Ну просто по Бендера.
0: Ну конечно,
1: это же самое.
0: 12 стульев.
1: Да, 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья. Но деньги вперед.
0: Еще есть одна старая шутка, тоже ГВНовская. Мать назвала сыновей «старые наушники», потому что один работал, а второй нет.
1: Это ты про наши?
0: Это про наши наушники, друзья. Ну, а вы давайте поделитесь с нами старыми шутками, которые, ну вот, может быть, мы почему-то забыли, они очень смешные. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. И вот за самую... остроумную шутку, которая нас насмешит. Что мы, готовы что-то подарить?
1: Готовы, конечно, подарить. Мы отправим вас на квиз.
0: На квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон». Там будет все. Кино, мультфильмы, музыка, жизнь и быт советских граждан, знаковые события и люди этой эпохи. Это все вопросы, видимо, квиз такие будут.
1: Ну, это тема, да, будут.
0: Интересно, слушай.
1: Можно будет поностальгировать, окунуться вот так вот, либо в далекое прошлое, в котором нас не было, но мы его помним по кинофильмам, либо то, что уже в нашем детстве было.
0: Начало квиза, друзья, в 18.00. В ресторане «Дон».
1: Ну, мне кажется, вообще классный подарок и классная идея сходить именно на такой квиз. Давайте, давайте, друзья, мы знаем, что у нас тут есть люди взрослые, наши слушатели. Дети сегодня спят, потому что им никуда не надо. В общем, ждем от вас шутки, которые остались с вами. Вот реально, ты сейчас вспоминал про КВН, а я не помню, сколько лет этой шутки про Гадю Петровича.
0: Да.
1: Но она постоянно со мной из разряда: девочка, что ты здесь делаешь на солнцепеке, да? Я прыгала на батуте и потерялась.
0: А мне нравится, когда отчество на три буквы. ВНА.
1: ВНА.
0: ВИЧИ. Ну, друзья, вот в таком плане любые старые шутки, интересные, бодрые, смешные, давайте пятницу вот эту развеселим, раскачаем, присылайте сюда, нам за самую смешную шутку мы подарим пригласительный билет на квиз про СССР, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00. Кстати, те, кто придет в соответствующем дресс-коде, отдельно наградят, представляешь, подарками и вот...
1: Так, друзья, значит, сегодня все вечерком в гараж. Открываем там свой старый секас, в котором хранят...
0: Сундук.
1: Сундук,
0: что в переводе, да, означает.
1: Что в переводе означает сундук, в котором хранятся все необходимые нам наряды для получения подарка.
0: Ну и повод бабушку, дедушку навестить тоже имеется.
1: Да, тоже
0: стоимость
1: вариант
0: пригласительного билета... летняя, всего 1000 рублей. Напиток входит туда, в эту стоимость. Заказать... квиз можно по телефону 915-583-29-31. Билет, конечно же, на квиз 915-583-29-31. Или смотрите подробности в сообществе «Ресторан Дон» во ВКонтакте.
1: А лучше взять и выиграть сегодня у нас этот билет.
0: Да. Да,
1: давайте, друзья, ждем.
0: 839-405-4945. День старых, но смешных шуток.
11: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.

0: Как всегда, презент у нас действительно крутой. Сегодня за самую смешную шутку мы подарим победителю пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00. Друзья, подписывайтесь на сообщество «Ресторан Дон» Нововоронеж и будьте в курсе разных классных мероприятий.
1: Друзья, ну мы же знаем, что вы все помните наши кинофильмы. И крылатые фразы просто расходятся в жизни, разлетаются. Это такой, знаешь, национальный код, да? Ты можешь произнести какую-то фразу, и ты понимаешь, что человек в теме.
0: Людк, а Людк?
1: Да.
0: И сразу все всем ясно.
1: Все одно поотрываем бошки-то. Или, знаешь, я должна сообщить тебе ужасные новости. Сегодня в кафе у меня украли перчатки. А еще я полюбила другого.
0: Так, ничего себе.
1: Ну, представляешь, она тебе так сообщает. А это...
0: Хотела сказать. Тоже из какого-то кинофильма.
1: Конечно, это из кинофильма «Шурик», когда Иван Васильевич меняет профессию. Она приходит и ему сообщает, супруга его киноактриса, печальную новость. А еще я полюбил другого.
0: Да,
1: и,
0: я
1: и
0: вспомнил,
1: вот она, помнишь,
0: да.
1: Потом говорит, я вообще поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то вот даже тянет устроить скандал.
0: Вот, друзья, день старых шуток у нас сегодня. И кинофильмы вспоминаем, и КВН, и анекдоты старые, ну еще, возможно, какие-нибудь шутки. Вот, кстати, варианты такие. Помнишь, шутки Николая Фоменко были?
1: Да, да,
0: легендарный. Помню. Пришел, увидел, поделил, что там, я не сплю с утками, и с курами тоже не сплю.
1: Я помню, там же какая-то записка, суп на полу вытри, да?
0: Да, мой дядя самых честных грабил, вот я сейчас нашел здесь. Плох тот солдат, который упал и не отжался. Вот хорошее, мне очень понравилось. Есть еще, так, хорошо смеется тот, кто смеется как лошадь. Как, вот это превосходное вообще, как я ее не знал. Каков стол, таков и стул.
1: Да, да, шутка-то, она такая, гарнитур.
0: Со зрением плохо, денег не вижу, но это классика. Но тем не менее, вот старую классику-то мы сегодня и будем вспоминать. Лучше переспать, чем не доесть, да?
1: Да.
0: Слышал такое?
1: Слушай, я очень любила шоу Фоменко, где он песни разбирал. Вот просто...
0: Да, «Русские гвозди», по-моему, было.
1: Точно, точно, «Русские гвозди».
0: Абсолютно все, друзья, шутки вспоминаем сегодня. Но старые, смешные,
1: скажи,
0: интересные.
1: Скажи, пожалуйста, да. И вот какие терабайты памяти у нас там заняты? Мы ведь это все помним?
0: Помним.
1: Помним. А теорему Ферма или что-нибудь такое ты помнишь?
0: Нет, а зачем?
1: Знаешь, как учи таблицу умножения. Вот разбудишь тебя ночью, а тебе и рассказать нечего, да? Так.
0: А мне есть что рассказать. Я хочу еще раз рассказать про квиз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон». Итак, друзья, у каждого из нас в памяти живет кусочек той эпохи. Пора его оживить. Программа обширная. Вопросы о музыке, кино, мультфильмах, жизни и быте советских граждан, знаковых событиях и людях того времени. Как на всех ваших квизах, все будет обильно приправлено юмором. Те, кто придет в соответствующем дресс-коде, отдельно наградим подарками. Так что есть повод навестить бабушку, ну и как Лана Вершинина сказала...
1: Открыть старый сикас.
0: Да, открыть старый сикас, сундук в гараже. Стоимость летняя, всего 1000 рублей, а в 1000 рублей входит напиток. Позвоните по номеру 8-915-583-29-31. Берите с собой родителей, им точно будет интересно, и они точно вам помогут.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила, иду.
7: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
9: «Радиопортал». Радиопортал 103.1 FM.
10: Вот можно поностальгировать в ресторане «Дон» 30 июля в 18.00 на квизе, посвященному Советскому Союзу. А можно поностальгировать прямо здесь и сейчас и вспомнить старые шутки. Кстати, не просто вспомнить, за самую лучшую пригласительный на квиз в ресторан «Дон» мы и подарим.
11: А я пока привет зачитаю. Представляешь, кто нам написал? Кто у нас не спит? Варюша у нас не
10: Варвара,
11: спит.
10: Варвара, ничего себе. Да. Доброе утро, Варвара.
11: Вот она пишет: доброе утро, радиопортал. Давно я не писала. Совершенно верно.
10: Мы соскучились. Варвара, как ты?
11: Варик,
10: напиши.
11: Чего ты не спишь-то?
10: Каникулы, отдыхай. Ну вот человек проснулся послушать любимые голоса. Варвара, хорошего дня тебе.
11: Это очень приятно. Она поностальгировать решила, как это было хорошо в школу ездить.
10: Да, детские, кстати, шутки мы тоже принимаем. Варвара, если есть какие-то детские шуточки, а давай, а присылай нам.
11: Вдруг... А мы подумаем, а у нас были такие в детстве или нет, да? Мне кажется, все равно повторяется, все циклично. Иногда смотришь, думаешь, ну...
10: Ну, конечно, конечно. Владимир нам написал смс-ку. Следующая шутка. После перестрелки в криминальном районе освободились клички «Счастливчик» и «Весельчак». Нормально, Владимир, хорошо. Евгений тоже, видимо, тем КВН ребят затронуло. Пишет нам: лабрадор Путина не единственный, кто писался в присутствии хозяина. Отлично. Пацаны, классно, идете, да.
11: А я раньше, когда на работу, если не на общественном транспорте в Воронеже приезжала, мне мои коллеги исправно с утра говорили: наши люди в булочную на такси не ездят.
10: Да, тоже
11: и
10: такая.
11: Это, представляешь, и это до сих пор звучит. Я говорю, и все ведь понимают.
10: Старая добрая шутка. Диан написал: доброе утро, Алексей и Лана. Диан, и вам тоже доброе.
11: Доброе.
10: Следующая шутка. Жена шахматиста приходит домой пьяная и на четвереньках, потому что королева может ходить как хочет.
11: Здорово. Анна написала: доброе утро.
10: Доброе.
11: Штирлиц выстрелил вслепую. Слепая упала.
10: Так, замечательно.
11: Ты помнишь, как много было вот таких коротеньких анекдотов? И они там про Штирлица, да, были. Или из окна дуло. Окно закрыли, и дуло исчезло.
10: Да, вот, друзья, старые шутки сегодня вспоминаем. Какие-то, может, уже нам не смешны, а какие-то, мне кажется, должны попасть в десяточку. Если нас рассмешите, получите пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Смертность на федеральных дорогах Росавтодора в стране в первом полугодии года снизилась на 10,4%. Число ДТП на 6,4% сообщил накануне вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что прийти к таким показателям помогла реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого обновляют дорожную сеть, освещение, барьерные ограждения, также тротуары и пешеходные переходы. Кроме того, для улучшения связанности регионов строят новые участки дорог, проводится реконструкция и ремонт уже действующей дорожной сети. Например, проезжие части расширяют до 4 и более полос движения. В январе Хуснуллин на встрече с президентом Путиным сообщал, что смертность в ДТП в России за последние 5 лет снизилась на 25%. Сбербанк сообщил клиентам о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa. С 1 сентября этого года, сообщает РИА Новости, так СМС пришли некоторым клиентам банка. Сбербанк рекомендовал заранее закрыть валютные и мультивалютные карты международной платежной системы Visa с продленным ранее сроком действия до 30 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета. Как подтвердили на горячей линии Сбербанка, обслуживание самих карт будет приостановлено с 1 сентября. Закрыть карты можно также в любом отделении банка. Минск проинформировал Варшаву о подготовке злоумышленникам теракта в Польше, сообщили в четверг белорусской МИДе. Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети, проживающие в Польше, активистки, имеющие белорусское гражданство, рассказали там. По данным ведомства, этим занимается преступник, осужденный в Беларуси сразу по нескольким уголовным статьям, которого польские власти недавно лишили права проживания в стране. Как отмечается, мотивом может быть месть за недостаточные усилия по сохранению за ним дополнительной защиты. Как уточнили в министерстве, эта информация поступила по линии правоохранительных органов. Там также сообщили временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожани, что дополнительные сведения при необходимости передадут по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран по мере их поступления. Все больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности. Если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь 53%, говорится в исследовании, сообщает ТАСС. Отмечается, что 28% респондентов заявили о желании остаться на прежнем месте. При этом доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде на пенсии, снизилась за год с 29% до 19%, говорится в исследовании. Самым востребованным направлением остается Сочи. Город удержал первую строчку рейтинга и набрал 15% голосов против 23% годом назад. Калининград с 12% поднялся с 5-й позиции на 2-ю, а Анапа с 10% осталась в тройке. Курс доллара на сегодня 78.41, курс евро 89.44. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж!
1: Доброе утро! Просыпайтесь, просыпайтесь! А те, кто уже на работе, хорошего вам дня и приятного кофепития, мне кажется.
0: А еще каждому фантастически удачной, стопроцентной, успешной летней пятницы. Ну, пятница, лето, классно, друзья! Всем позитива!

0: Ладно, ну а помнишь, мы обещали нашим радиослушателям традицию одну интересную.
1: Да, и вот мы ее формируем, эту традицию, по пятницам слушать Клаву Кокушку.
0: Да, диджей Смэш и Клава, как ее называют, Лана Вершинина, Кокушка почему-то, но, ну да ладно. Смысл в том, что пятница, и песни про пятницу, и настроение у нас соответствующие.
1: А сколько мы обещали пятниц подряд?
0: На постоянной основе, пока. Пока не надоест.
1: Хорошо.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вспоминаем старые шутки. Сегодня, да, день старых шуток. Может быть, что-то слышали в детстве, в юности, в кинофильмах. Или смотрели КВН, были поклонниками этой передачи. Мне кажется, сейчас уже КВН не тот. Знаешь,
1: не
0: вот
1: тот?
0: Хочется сказать.
1: Ну, не знаю, я недавно смотрел, нормально.
0: А шутки заходят так?
1: Острые, вот, да, социальные, современные, смешные шутки.
0: Ну, вот ты
1: белорусские команды классные, воронежские.
0: Потом слышишь в народе, они уходят туда.
1: Времена
0: люди.
1: Не те.
0: Вот.
1: Хотя в рилсах, может быть, где-то в шорцах и увидеть можно. Вот, уходят народ. Вот. В интернет уходят. Вот.
0: Вот, нетленочкой, чтобы они стали, понимаешь? Вот Варюшина, которая постаралась, проснулась с утра, просто нетленку прислала. Колобок повесился.
1: Вот. Вот это
0: вот
1: старый,
0: это
1: добрый.
0: Времена, на все времена.
1: Анекдот на все времена, да. Еще купец вот сейчас современный, не слышала? Просто вот такой анекдот. Купец от Гарика Харламова.
0: Нет. Нет, простите, нет, не слышала.
1: Но это модно сейчас. Такой модно. Вот анекдот, да. Купец.
0: И что?
1: И все, в этом весь анекдот.
0: А, в этом весь.
1: Да.
0: Это сейчас вот туплю на весь город, да? Друзья, кто... срочно пояснительные
1: бригады.
0: Это бригада.
1: Как я Six Seven, сейчас... понимаешь? Ну вот не, ничего не значащее. Six Seven, Six Seven. То же самое, что и купец.
0: Понятно. Понятно, что непонятно. Я говорю, вот видишь, я тоже
1: это современные
0: да.
1: мемы.
0: Угу, мемы.
1: А из старого,
0: а
1: знаешь,
0: из
1: что вспоминается? Косоглазая учительница во время контрольной держит напряжение весь класс. Вот тебе из старого, пожалуйста.
0: Здорово. А, Ирина нам пишет. Доброе утро, Лана и Алексей. Утренняя шутка... Ну что мне вот, какую-то ерунду стал компьютер писать тут?
1: Какую? Может, он тоже шутит? Шутит?
0: Да что тут проверять решил и перекрыл мне весь экран. Так, проехали за грушами дальше. Доброе утро, Алексей, Лана, пишет Ирина. Утренняя шутка со времен сотворения мира. Нашел еврей пачку денег, пересчитал, не хватает.
1: Классная шутка, отлично, принято.
0: И еще Виктория нам пишет. Доброе утро. Почему водители не здороваются? Потому что сегодня они уже виделись в очереди на заправке.
1: Ты знаешь, я даже подготовился.
0: Это какая-то, это современная шутка.
1: Современная, точно, отлично. Друзья, день старых шуток сегодня отмечаем. За самую смешную шутку подарим пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон». О кино поговорят, о мультфильмах, о музыке, жизни и быте советских граждан, знаковые события и людей тех эпохи. Все это можно будет обсудить, поспорить в квизе, который состоится 30 июля в ресторане «Дон». Начало в 18.00, поностальгируем вместе.
0: Вот, а сегодня как раз пока тренировочный такой забег, знаешь, подготовиться к квизу. Слушай, ну Варвара нам тут еще прислала. Честно, я такой шутки в детстве не знала. Ну, интересно, почему учитель географии попадет в ад?
1: Почему?
0: Потому что она одна чертила.

0: Он 18.00. Подробности в сообществе во ВКонтакте. Ресторан «Дон» Нововоронеж.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Сообщение прилетело, да?
2: Подожди, ну сообщение прилетело, да? Михаил написал: «Доброе утро, Алексей, Лана».
0: Доброе, Миша.
2: «Пейте, дети, молоко, туалет недалеко».
0: Вот,
2: и тут
0: хорошая.
2: Я стала вспоминать про маленького мальчика. Какие все-таки у нас были это злобненькие шутки, да? Там недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
0: Да, тоже такие, кстати, были, точно.
2: И
0: помнишь одну какую-нибудь?
2: Ну, там что-то...
0: А там не эфирные они, да?
2: Да, там не эфирно, да, было.
0: Хорошо.
2: Не будем. Но, друзья, сейчас все, кто вспомнил, улыбнулись про себя. И такие, знаешь, тоже коллега сидит на работе, да, и думает: а что ты улыбишься? Что ты улыбишься, да? А у тебя в голове понеслось, там маленький мальчик пошел погулять и что-то все вот такое.
0: Даниил нам написал: во время выступления французская фигуристка упала на лед, и весь зал услышал хруст французской булки. Это что-то из КВН, по-моему, ну здорово, ребята, вот то, что нам надо. Остроумно, четко и классно.
2: А хочешь высокоинтеллектуальный?
0: Ну, конечно, давай.
2: Ну, давай, я тогда тебе... Что писал Владимир Маяковский? В письмах все. Своей любимой женщине писал: «Дорогой, любимый, зверский, милый Лилик, отныне меня никто не сможет упрекнуть в том, что я мало читаю. Я все время читаю твое письмо. Не знаю, буду ли я от этого образованный, но веселый я уже».
0: Так.
2: То есть, представляешь, у человека чувство юмора-то какое было вот в письме. Или он ей писал: если я буду совсем тряпка, вытрите пыль с вашей лестницы». Вот видишь, о себе, как любимой женщине, с иронией, с шуткой. Чувство юмора-то у людей всегда есть, просто уровень то, о чем можно шутить, определяет, наверное, цензура, да, или какая-то мораль.
0: Но вообще, вот... люди, которые с чувством юмора, они высокоинтеллектуальные, мне кажется.
2: Высокоинтеллектуальные, да?
0: Да, ну потому что, чтобы понять шутку, надо как-то... Умным, наверное,
2: ну,
0: быть.
2: Ну да, или вот так ответить, да, может только поэт. Вот вы писали, что среди грузинов я грузин, среди русских я русский. А среди дураков вы кто? Маяковский, я ответил: а среди дураков я впервые.
0: Вот так, отлично. Вот, друзья, старые шутки сегодня нам необходимы. Вспоминаем, улыбаемся. Ну и не просто так это все делаем. За самую остроумную и смешную шутку подарим пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 24 июля.
5: Овны, сегодня стоит закончить разговор, который вы однажды не завершили.
4: Тельцы, не все полезное выглядит серьезно. Иногда лучшее решение приходит вместе с улыбкой.
5: Близнецы, вас попытаются отвлечь от главного, не ведитесь.
4: Раки, если давно хотели что-то поменять, начните с самой маленькой детали.
5: Львы, сегодня лучше быть любопытным, чем уверенным в собственной правоте.
4: Девы, сегодня не стоит искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда все действительно просто.
5: Весы, не бойтесь отказаться от того, что перестало радовать. Освободите место для нового.
4: Скорпионы, сегодня полезно чаще смотреть в окно, чем в телефон.
5: Стрельцы, день словно специально создан для неожиданных поворотов. Наслаждайтесь ими.
4: Козероги, не торопитесь говорить «нет». Возможно, предложение будет интереснее, чем кажется на первый взгляд.
5: Водолеи, иногда лучший способ решить проблему – перестать о ней думать хотя бы на час.
4: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня случайность сыграет вам на руку.

0: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: Ну а еще лето, вот с чем у тебя ассоциируется?
3: Лето? С кабриолетом, рифма.
2: Так, а река? Как тебе такое предложение?
3: Хорошая.
2: А если речная прогулка?
3: Вообще здорово.
2: Не просто прогулка?
3: Лодочно-весельная или какая?
2: На теплоходе.
3: На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу, опять меня кинут, а теплоход уедет.
2: Ну, отлично, слушай, все верно, ты говоришь, на теплоходе музыка играет. Именно так называется вечеринка, которая состоится уже скоро, друзья, 9 августа. Ну, те, кто были, я уверен, просто счастливы оказались, что мы поехали всем, ну, Воронежем практически, на комфортабельном автобусе,
3: еще
2: да?
3: Еще одна песня, знаешь, сейчас буду.
2: Давай.
3: Петь.
2: Да пока вспомни песню, я расскажу.
3: Ну что красивое, поехали кататься. От пристани отчалил теплоход. На палубе мы будем целоваться. Ну, целовались там гости?
2: Да все делали. И веселились, и целовались, и танцевали, и вкусно ели. Все были в восторге. Невероятный плов там был. Шурпа, от которой ну просто все наслаждались. Потом овощи на гриле были. Был ведущий. Ну,
3: хороший ты ведущий.
2: Да, я там был, вел это мероприятие и контролировал все юмористические движения.
3: Ну, все, уговорил, едем. Когда, вот говори, когда?
2: Диджей будет еще из Воронежа, подожди, я все тебе расскажу, да. Классный, модный диджей Александр Струк. Едем мы 9 августа, друзья. Сбор в 13:00. Но подробности можно уточнить по телефону. Внимание, 8-906-589-96-90. Либо в сообществе во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж». Будем веселиться, друзья. Будут конкурсы, будут подарки, будет юмор, будут танцы. Ну и, конечно же, шикарные виды с теплохода. Представляешь, мы плыли, а там вот такого, я не знаю, толстолобика или сама прямо у нас на глазах вот мужчина вытягивал из дона.
3: А в этот раз тоже будет, 9 августа тоже будет. У вас договоренность же, знаешь, когда возят туристы, ну вот когда возят туристов,
2: а ты думаешь, он
3: да,
2: подсадной?
3: Подсадные,
2: да, ну нет, это все вот реально, мы видели. Во-первых, вот этот мужчина с рыбы, люди с берега позитивно машут, пританцовывают. Дон, зелень, ну и еще вот эта вся тусовка на теплоходе, музыка играет. Друзья, 9 августа не пропустите. Подробности ВКонтакте в сообществе «Автотранс Тур Нововоронеж». Можно еще их в Максе тоже найти, ну и либо позвонить по номеру. Еще раз продиктую. Все готовы? Записывайте. 8-906-589-96-90.
3: Помедленнее, пожалуйста. Я записываю.
2: Записала?
3: Записала, да.
2: Вот, Света шутит. Все утро она шутит, и не просто так. День старых шуток у нас отмечается. За самую смешную шутку мы подарим вам подарок.
3: Это как Москва слезам не верит. Это бабушка шутит у нас, это шутка. Алло, общежитие, да?
2: Да.
3: Алло.
2: Вот то, что нам надо. Пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18:00, мы подарим за самую классную и смешную старую шутку.
3: Ну, старую шутку, так, Ирина нам прислала. Шутка черного юмора. Две вещи не стареют. Черный юмор и невакцинированные дети.
2: Так, ну, хорошо, принято.
3: Неожиданно, да?
2: Принято.
3: Знаешь, так сначала осознать надо, принять это.
2: Василий нам написал вот старую шутку. Самая вредная еда – это чай. К нему всегда найдутся пирожные, конфеты и сладости всякие.
3: Совершенно верно, да. Или, знаешь, как сначала не понял, а потом как понял.
2: Николай пишет, девушка, которая по ошибке вместо телефона вытащила из сумочки электрошокер, со словами «Алло» вырубила себя на двое суток. Здесь целая история, но...
3: Да, если бы вы были моей женой, я бы повесился, да? Вот вы говорите «царь, царь», а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? И вот даже лицо этого киногероя представляю, как ему тоскливо было. А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? А вы думаете, нам, ведущим, легко?
2: Легко.
3: Легко?
2: Ну, просыпаться только, да? Просыпаться нелегко, делаем это гораздо... Намного раньше, чем мы выходим в эфир. Намного раньше.
3: Намного раньше. А, друзья, а вам рекомендуем сейчас проснуться и вспомнить. Или... Да вы наверняка помните. Просто взять и поделиться своими любимыми старыми шутками.
2: 839-405-49-45.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
9: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Погода в Нововоронеже.
11: По сообщению синоптиков, сегодня, 24 июля, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.
12: Прямо сейчас в этом граде пасмурно, облачно, осадков пока не наблюдается, дует умеренный северный, но термометр указывает нам на отметку 16 со знаком плюс. Слушай, ну холодно. Холодно. Холодно. Ну холодно.
11: Лето, лето, все равно лето.
12: Лето в душе.
11: Вот такое вот у нас лето. Тоже шутки были.

0: Разбудильник.
1: Я вот читаю интернет, Лана, и удивляюсь, чем занимаются российские ученые. Они эксперименты проводят над людьми.
2: Над людьми?
1: Оказывается. И выяснили следующее они. Еда из чужой тарелки вкуснее своей. Это они официально доказали.
2: То есть они долго думали, да?
1: Да.
2: Да я вам сразу скажу.
1: Эксперимент провели из 120 человек. Участники ели одну и ту же картошку фри. Свою, подаренную или украдкой стащенную с чужой тарелки. Именно ворованная картошка показалась почти на 40% вкуснее, а еще более соленой и хрустящей, хотя приготовлена была абсолютно одинаково.
2: Удивили. Да в соседнем саду и яблоки всегда получше. У тебя их полно во дворе, но нужно сорвать с чужого дерева. Это же вообще прекрасно.
1: Ну да, запретный плод, а еще азарт. Я думаю, здесь... Все понятно, мы и так это все знали. Просто теперь
2: они вложили деньги на исследование,
1: понимаешь? У нас появилось научное объяснение. Вот я у жены буду потыривать что-то, да, из тарелочки.
2: Да.
1: А я скажу, слушай, ты знаешь, ученые доказали.
2: Ученые,
1: да.
2: Умы бились над этим, чтобы доказать. А ты сейчас просто эту научную базу подвел под практику, да? Вот, так что Кристина...
1: Закрепил.
2: Да, закрепил. Поэтому, Кристина, терпи.
1: А вот еще одна новость. Школьник сдал ЕГЭ, и это не шутка, это правда, на 300 баллов благодаря СИЗО. Знаешь, что такое СИЗО?
2: Следственный изолятор, да.
1: Московский школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов, но есть нюанс. Сделан это, находясь в СИЗО. По словам подростка, время, проведенное в изоляторе, позволило ему полностью сосредоточиться на учебе и переосмыслить свою жизнь. Теперь парень планирует поступать на юридический, чтобы помогать оступившимся подросткам. И, как сам говорит, больше никогда не подводить маму.
2: Умничка какой, а к нему репетиторы туда ходили на свиданку, да?
1: Ну да, начал с практики, так сказать. Сначала в СИЗО побывал, а потом уже.
2: Просто многие говорят, что именно сдать ЕГЭ, это не столько нужно обладать каким-то большим запасом знаний, а сколько знать, как точно и правильно там оформить. Знаешь, лишнюю запятую не поставить, еще что-то. То есть там идет достаточно жесткий критерий отбор по таким вот, по формальным признакам сдачи экзамена. Поэтому без репетитора никак, никак.
1: Друзья, сегодня день старых шуток у нас. Вы пишете, мы читаем, номер для связи прежний. 839-405-4945. Напоминаю, за самую смешную старую шутку, не обязательно советских времен, а просто устаревшую шутку, но смешную, мы подарим вам пригласительный билет на квиз про Советский Союз, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18:00.
2: И вот Алексей нам написал: «Доброе утро». Шутку.
1: Доброе, тезка.
2: «Ты как здесь оказался?» «Стреляли». А ну, сейчас у другого Алексея спросим, откуда это?
1: Не знаю, из фильма какого.
2: Да, «Белое солнце пустыни». Или «Будет, шашлык из тебя будет».
1: Вот, по советской киноклассике прошлись.
2: И тут у меня вспомнилось, знаешь, тоже была шутка, что мальчик Боря сегодня идет на шашлыки, поросенок Боря тоже идет на шашлыки. Такие похожие фразы, но столь разные судьбы.
1: Ну да, слушай, в тему в это тоже есть, это, знаешь, как «Очень хитрая свинья уговорила волка принять ислам». Друзья, 839-405-4945. Ждем от вас старые, но смешные шутки.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Ну что, дорогие друзья, дождались. Сейчас будет слово дня. Слово дня. Такое слитно написано.
7: Постоянная рубрика Ланы Вершининой. Слово дня, друзья, в эфире. Сейчас узнаем какое-то новое слово дня.
6: Раз у нас уж сегодня тема-то про старые шутки, и слово будет такое достаточно старенькое.
7: Старошуточное.
6: Над ним смеются уже много-много лет. Ну а что делать? Оно существует, никуда не денемся. И это слово «пердюмонокль».
7: Как именно вот правильно?
6: Пердюмонокль.
7: Пю или пе?
6: Ну там пердю, французская.
7: Да, но нам-то по-русски как говорить?
6: Можешь говорить через «и» также. Пердюмонокль.
7: Пердюмонокль.
6: Да, как тебе легче вот.
7: Хорошо.
6: Либо пердюмонокль.
7: Так, и что же это означает?
6: Это слово описывает сильное удивление из-за неожиданного события или неприятнейшая ситуация. То есть ты настолько удивлен. Раньше в театральной... Это пошло вообще из театральной тусовки 19 века, когда стали использовать монокли или вот, знаешь, такая линзочка одна, вот смотрели. И актеру, чтобы показать, насколько
7: пенсне,
6: он...
7: Да? Пенсне?
6: Не, пенсне это на нос.
7: На нос.
6: Сажалось.
7: Это вот,
6: да,
7: вот
6: а это
7: рукой.
6: Вот, да, или рукой, так. Или вот зажималось... Ну, одним глазом. И, в общем, когда так сильно удивлялись, приподнимали бровь, и вот это выпадало либо из, вот, ну, где глазница, да, вот эту часть удержит, либо из рук выпадал этот монокль. И это показали удивление. То есть актерский прием такой. Ну, это слово закрепилось, да, и что-то там... Какая-то неожиданная такая ситуация, неожиданное событие. Просто можно сказать, это пердюмонокль какой-то.
7: Неожиданное событие, неприятное.
6: Да, неожиданное, да.
7: Когда бензин подорожал, вот пердюмонокль
6: вот,
7: был
6: вот
7: в Новоронеже.
6: Полнейший у всего города. У кого пердюмонокль, у кого пердюмонокль был. Писали по-всякому, но ощущения были одни и те же. Вот.
7: Все, на этом достаточно.
6: Спасибо, да?
7: Слово дня закрепили, да.
6: На этом грамотности хватит.
7: Есть ваше сообщение, друзья. День старых шуток. Отмечаем за самую смешную шутку. Мы пообещали пригласительный билет на квиз про СССР, который состоится 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00. Что там будет? Там будет обширная программа, вопросы о музыке, кино, мультфильмах, жизни и бытии советских граждан, знаковых событиях и людях того времени. Как на всех наших квизах, всегда будет обильно приправлено юмором. А те, кто придет в соответствующем дресс-коде, тоже ждут подарки. Стоимость летняя всего 1000 рублей, друзья. Если еще учесть, что напиток входит в цену, записаться можно по телефону. Внимание! 8-915-583-29-31. Берите с собой родителей, им точно будет интересно, и они точно помогут. Вместе окунемся во времена пластинок, черно-белых телевизоров и самого вкусного мороженого. Поностальгируем и узнаем много нового и старого. Будет тепло, весело и очень знакомо. И все это 30 июля в ресторане «Дон» в 18.00. Но это вот информация для тех, кто сегодня не победит, а тот, кто пришлет нам классную шутку, отправится туда абсолютно бесплатно, в подарок.
6: Ну, после этой рекламы очень прекрасно заходит шутка Алексея. А кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы.
7: Ресторан «Дон» будет оплачивать победителю, но... А там уже, я думаю, 1000 рублей. Ну что это, разве это деньги сейчас? Это не деньги.
6: Зато даже бак не заправишь на них. Вот, даже бак не заправишь, да? Сейчас можно все измерять таким образом. А Ирина нам написала шутку. Ну вот Ирина прям постаралась, вспомнила. А вот и про маленького мальчика пишет она. Маленький мальчик с карниза сорвался. Резко внизу его крик оборвался. Бабушка в комнату бросилась ланью. Нет, не задел он горшочек с геранью.
7: Хорошая шутка, вроде бы, как бы, да. Ну,
6: ну вот какой был у нас юмор
7: мы
6: тогда.
7: Мы хотели до этого. Мы этого хотели.
6: Что заслужили, то и получайте. Мы выросли на этом.
7: Есть еще от Кристины сообщение. От Ирины все там, да?
6: Да, от Ирины все.
7: Девчонки у нас по жесткачу идут сегодня. Хомяк Кирюша родился, прожил и умер в кабинете биологии. Вот что значит урок на всю жизнь. Ну вот на этом будем завершать, друзья, урок на всю жизнь мы получили. Мы с тобой радио... Я вот точно радиоведущий на всю жизнь. Здесь всегда буду.
6: Да?
7: Да, 100%.
6: И вынесут тебя.
7: Да, только так.
6: По-другому я не сдамся. Он же памятник, кто же его посадит, да? Он же Алексей, кто же его заткнет?
7: Ну что, давай определять победителя. Итак,
6: давай.
7: Барабанная дробь, подожди. Есть. Аплодисменты готовы.
6: Я думаю, что у нас сегодня победит Ирина Барышня с черным юмором.
7: Ирина, 1000 порталовских, которая... электронных гномиков аплодирует вам стоя.
6: Которая точно знает, что не стареет черный юмор и невакцинированные дети.
7: А что Ирина нам написала? Давай для всех озвучим.
6: Да. Так, она писала еще прям с утра, начала уже писать. Утренняя шутка со времен сотворения мира. Нашел еврей пачку денег, пересчитал. Не хватает.
7: Дальше была шутка черного юмора. Две вещи не стареют. Черный юмор и невакцинированные дети.
6: Да, и про маленького мальчика я уже озвучила.
7: Который с карниза там.
6: Главное, горшочек с геранью остался на подоконнике. Бабушка спокойна.
7: День старых шуток отметили, друзья. Еще раз скажу, какие можно и нужно отметить праздники сегодня в пятницу, 24 июля. Итак, сегодня мы отмечаем следующие праздники. День рождения растворимого кофе.
6: Угу.
7: День флориста.
6: Я думаю, на работе сегодня уже много кто отметил с утра. Друзья, вы не знали, а вы уже вот причастны к празднику.
7: Ну, если не отметили, растворяйте скорее кофе и отмечайте.
6: Можно погрызть сухой.
7: Флористы, тоже с праздником вас. Без вас никуда. Ты знаешь, вот я, когда за цветами прихожу в цветочный, вот мне почему-то вот эти вот девушки-флористы немножко напрягают.
6: Напрягают?
7: Да.
6: Ты бы сам хотел выбрать?
7: Ну, да, посмотреть. Вот. А они сразу, знаешь, сходово, там, какая сумма у вас, что интересует.
6: А ты так сразу заходи. А можно всех посмотреть?
7: Ну, хорошо, учту. Далее, день автозадачи, день старых шуток и день заглядывания в будущее. Празднуем сегодня.
6: Автозадачи?
7: Да, какая-то вот...
6: Что-то я напряглась. Старых шуток и заглядывания в будущее. А можно пошутить, да, в будущем? Я тут со своими старыми шутками пришел. Ну, в общем, я тогда скажу про именины. Сегодня именинники у нас мужчины Аркадий, Илларион, Лев. А девчонки сегодня отмечают Алена, Елена, Илона и Ольга.
7: Всем вышеперечисленным, друзья. Всем радиослушателям желаем продуктивной пятницы и легкого предвкушения выходных.
6: Также хорошего самочувствия и не забыть в 8 вечера включить радиопортал.
7: Заказуха будет в прямом эфире, друзья.
6: Да, там
7: друзья.
6: Что-то будет хорошее, приятное.
7: Приветы и поздравления.
6: Все,
7: на сегодня в студии радиопортал были.
6: Дорабатывайте сегодняшний день, вечером встречаемся.
7: Алексей Никитин.
6: Лана Вершинина.
7: До новых встреч в эфире
6: и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется, на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц. Нынешнее ограничение, напомню, заканчивается 31 июля. Запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, могут продлить на полгода. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону. В регионах начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям, лимиты увеличиваются, отменяются более жесткие нормы. Ранее были приняты поправки в налоговый кодекс, предусматривающие изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации горюче-смазочных материалов. Запрет экспорта нефтепродуктов позволил увеличить рост объемов производства, насыщению рынка за счет импорта и перенос ремонта сроков предприятий. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается и денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышены выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. Магазины у дома оказались устойчивее крупного ритейла в кризисных ситуациях. Прежде всего, потому что такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей и быстрее подстраивается под спрос, помимо этого проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом – продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. По данным опроса, почти половина россиян пользуется инфраструктурой в своем жилом комплексе, причем ежедневно. Удаленная работа и рост онлайн-заказов только усилили данный тренд. Кофейни, пекарни и пункты выдачи заказов стали не местом редкого досуга, а частью ежедневного маршрута. Люди все чаще выбирают не поездку в крупный торговый центр, а короткий путь у дома. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

ручки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил.

напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
1: Сувалков — сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков — ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
2: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Атака ВСУ беспилотниками в ночь на пятницу, когда над регионами России был перехвачен и уничтожен 571 украинский дрон, стала одной из самых массированных с начала года. Это следует из подсчета ТАСС на основе данных Минобороны России. В результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области пострадали мирные граждане. Вооруженные силы России групповым ударом поразили в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В момент разгрузки в порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в Измаиле. Атакованы объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов. Три склада с безэкипажными катерами, включая «Магура», ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку при попытке совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Она была задержана в момент закладки СВУ под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. Установлено, что подозреваемая посредством мессенджеров установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. 70 организаций из 44 регионов России в этом году прошли обновление в рамках масштабной программы по модернизации детских лагерей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в подготовке проектов активное участие принимают коллективы лагерей и сами дети. Это позволяет создавать современные, удобные пространства для детского отдыха. Кравцов уточнил, что модернизация детских лагерей – одна из приоритетных задач, добавив, что на протяжении нескольких лет реализуется масштабная программа по возведению новых корпусов и модернизации инфраструктуры детских лагерей, инициированная президентом России и реализуемая Министерством просвещения при поддержке Совета Федерации. Магнитная буря минимального уровня интенсивности началась накануне. Она стала второй за июль, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Событие не относится к разряду рекордных, но становится всего второй бурей за этот месяц. По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы. Помимо этого, в лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксировано всего 5 геомагнитных событий с учетом нынешнего. Эксперты отмечают, что нынешняя буря не относится к числу рекордных, однако служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды. Ожидается, что осенью геомагнитная активность может возрасти. Курс доллара на сегодня 78.41, курс евро 89.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы распыления топлива и устранение заклинивания в турбине без необходимости демонтажа. Однако даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок. Поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать не соответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогают восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется, на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
9: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
10: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
11: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20. Возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
12: Не заходи в Сувалков.
13: Почему?
12: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
13: Убедила. Иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Совет Федерации осудил милитаризацию Евросоюза и накачку объединением киевского режима оружием, следует из обращения сенаторов России к ООН, парламента мира и к парламентским организациям. Сенаторы приняли соответствующее обращение в связи с 85-й годовщиной начала блокады города Ленинграда. А глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Россия считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, и значительной частью этой поддержки являются сами Соединенные Штаты Америки. Украинских националистов по их действиям можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что многочисленные примеры их жестокости тому свидетельства. Также, по словам Бастрыкина, вербовщики используют личные данные из соцсетей для вовлечения молодых людей в совершение терактов и диверсий. Всю необходимую информацию, подпитывающую такую деструктивную работу и используемую для налаживания контакта, они черпают из личных страниц подростков в соцсетях, пояснил Бастрыкин. Вербовщик действует точечно, используя механизмы убеждения. Он фактически обрушивает на вербуемого массированное количество структурированной информации, вовлекая в так называемый информационно-коммуникативный марафон. Анонимные телеграм-каналы, закрытые группы, чаты по интересам давно стали распространителями деструктивного контента. Минобрнауки России предложила создать платформу «Университеты», с помощью которой абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства России. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года предлагается провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы «Университеты». Платформа позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами, касающимися обучения. Кроме того, студенты смогут получать на платформе рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, удобной аналитики и мониторинга показателей эффективности деятельности вузов. Участие в высших учебных заведениях в эксперименте будет добровольным. Меньше половины, около 40% молодых специалистов России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, показало исследование лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера. В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед автоматизацией. При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов. Среди респондентов в возрасте 31-45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46-55 лет 34%. Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за искусственным интеллектом в профессии, а старшие – не разобраться в новых программах и интерфейсах. Курс доллара на сегодня 78.41, курс евро 89.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главным препятствием к достижению урегулирования украинского кризиса является киевский режим. Российская сторона отмечает, договоренности, достигнутые прошлым летом на Аляске лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов, могли бы стать хорошей компромиссной основой в достижении мира. Однако полностью несостоятельная украинская верхушка продолжает конфликт, предлагая в основе своей стратегии лукавую линию, предложенную Европой, с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, что является заведомо невозможным. Москва настаивает на недопустимости продолжения поставок вооружения на Украину, в том числе и самими Соединенными Штатами. Кремль подчеркивает, говорить об ускорении мирного разрешения украинского противостояния пока не приходится. Ранее Владимир Путин указал, Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, и для этого необходима политическая воля Киева. Банк России в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14%. Годовая инфляция по итогам июня вновь ускорилась. Неопределенность бюджетной политики сохраняется, а рубль остается крепким. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также по оценке рисков со стороны внешних и внутренних условий. Подчеркивается, стране необходимы болезненные решения и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим обещания о скором снижении показателя называются обманчивым успокоением. Центробанк не вправе закрывать глаза на цены топлива. Банк России исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на поддержку производителей топлива. Главная новелла закона касается условий работы производителей дистоплива. Инициатива поможет донастроить демпферный механизм для отечественных производителей и является крайне актуальной в текущих условиях. Напомню, ранее введен временный запрет на вывоз дизеля из страны. Чтобы производители не пострадали от отсутствия экспортной прибыли, для них вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля нынешнего года по июнь 27-го. Для мигрантов расширили основания выдворения. Так, высылка из России будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В настоящее время за это предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предлагает штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест до 15 суток. Также закон предусматривает выдворение за правонарушение, посягающее на права граждан, а также общественный порядок и общественную безопасность. Ранее сообщалось, с февраля прошлого года органы внутренних дел выдворили из России порядка 60 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Ха, ну окей.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
7: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
8: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон»

0: парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок их вкус.
7: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край — это вкусно. Суши Край — это быстро. Суши Край — заказывай. Сушикрай.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главным препятствием к достижению урегулирования украинского кризиса является киевский режим. Российская сторона отмечает, договоренности, достигнутые прошлым летом на Аляске, лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов, могли бы стать хорошей компромиссной основой в достижении мира. Однако полностью несостоятельная украинская верхушка продолжает конфликт, предлагая в основе своей стратегии лукавую линию, предложенную Европой, с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, что является заведомо невозможным. Москва настаивает на недопустимости продолжения поставок вооружения на Украину, в том числе и самими Соединенными Штатами. Кремль подчеркивает, говорить об ускорении мирного разрешения украинского противостояния пока не приходится. Ранее Владимир Путин указал, Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, и для этого необходима политическая воля Киева. Банк России в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14%. Годовая инфляция по итогам июня вновь ускорилась. Неопределенность бюджетной политики сохраняется, а рубль остается крепким. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также по оценке рисков со стороны внешних и внутренних условий. Подчеркивается, стране необходимы болезненные решения и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим обещания о скором снижении показателя называются обманчивым успокоением. Центробанк не вправе закрывать глаза на цены топлива. Банк России исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на поддержку производителей топлива. Главная новелла закона касается условий работы производителей дистоплива. Инициатива поможет донастроить демпферный механизм для отечественных производителей и является крайне актуальной в текущих условиях. Напомню, ранее введен временный запрет на вывоз дизеля из страны. Чтобы производители не пострадали от отсутствия экспортной прибыли, для них вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля нынешнего года по июнь 27-го. Для мигрантов расширили основания выдворения. Так, высылка из России будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В настоящее время за это предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предлагает штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест до 15 суток. Также закон предусматривает выдворение за правонарушение, посягающее на права граждан, – также общественный порядок и общественную безопасность. Ранее сообщалось, с февраля прошлого года органы внутренних дел выдворили из России порядка 60 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Why do you always

life. You know what it means.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро 3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Охлаждение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуск из зажигания приводит к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы распыления топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется, на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадания в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove?

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
0: Поставленный голос и харизма. А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.
2: Привет, друзья, с вами Маталевский. Желаю слушателям радиопортал позитива и удачи. Ловите мой трек «Подари себе меня» эксклюзивно на 103.1 FM.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, дождались
1: пятница,
0: вечера.
1: Вечер, вот, наконец-то, всеми любимая и долгожданная госпожа Пятница. Эти аплодисменты посвящаются тебе.
0: Госпожа Пятница.
1: Ну, а как иначе, по-другому
0: не
1: назовешь.
0: Да, моя госпожа, ты начинаешь управлять мной и делаешь все мои выходные. Ты принимаешь решение сама за меня, да?
1: Да, все
0: как
1: верно.
0: Как пройдет мое завтрашнее утро?
1: Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Заказуха в эфире, друзья, 20.02 на наших порталовских. А это значит, привет и поздравления, и музыкальные пожелания направляйте сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.
0: Ну что, мы тогда сразу начнем с поздравлений, которые прилетели
1: отказать.
0: К нам. Отказать! Ничего себе! А можно такой пятнице позволить?
1: Можно позволить.
0: Хорошо.
1: Мы приступим к зачтению сообщения сразу после стартовой композиции, ну а потом,
0: Простите, пожалуйста.
1: Все зачитаем.
0: Я сейчас шла и про себя озвучим. Пушкина вспоминала. Вот сейчас прям сюда
1: Пушкина.
0: Подходит. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Но это письмо у Татьяны Онегина.
1: Как нам воспользоваться этой информацией?
0: Там же продолжение есть. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть неделю раз. Вот, по пятницам слышать вас.
1: Такое ощущение, что ты с какой-то вечеринки сюда попала.
0: Вечеринки.
1: Ну, литературной какой-то.
0: Вечеринки 18-19 века или поэты.
1: Стартуем, друзья, ждем ваше сообщение.

0: радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
1: Ладно, ну скажи мне, а летом что? Тусовки.
2: Что летом?
1: А летом вечеринки.
2: Летом, да, да, и тусовки, и вечеринки. И обязательно поближе к водичке. И не важно, что если она даже прохладная, нельзя купаться. Но вот это ощущение, знаешь, плеск воды, это же, это кайф.
1: Это кайф. Но сразу видно, напротив меня профессионал сидит. Мы обсудили за эфиром о том, что...
2: Профессионал отдыха, да.
1: Да, уже скоро, друзья, совсем скоро, 9 августа, состоится вторая мега-вечеринка, классная мега-вечеринка на теплоходе. Там и музыка будет играть, ну и, конечно же, будет профессиональный диджей, ведущий хороший. Я там буду присутствовать.
2: Ребята, рекомендую, хороший ведущий надо брать.
1: А вокруг, а вокруг Дон, горы меловые, зелень. Ну и, конечно, пейзаж же у нас, конечно, компания.
2: Пейзаж, конечно, у нас потрясающий. Да, если смотреть с воды, неважно, ты на лодке, на сапе, а если еще и на теплоходе, то вообще просто можно делать классные фотографии, мега-крутые фотографии.
1: Да, друзья, ну что, еще раз напоминаю, что прошлый заезд на теплоходе у нас состоялся. Это было мега-круто. Все сошлось в одной точке. Музыка, танцы, конкурсы, красивые виды, теплая компания. А еще... невероятный плов, шурпа, и все были в восторге. Овощи на гриле тоже были, впечатлений вагон. 9 августа, напоминаю, 4 часа на воде, диджей-ведущий, теплоход, вокруг Великий Дон, в динамиках лучшие треки. Ну и, конечно же, призы, подарки, шурпа, плов, все мы вроде бы рассказали. Стоимость 4500 с человека, всего ничего. Где найти информацию и куда обратиться, друзья? Во ВКонтакте «Автотранс-тур Нововоронеж». Есть такое сообщество, также есть они в Максе, туда заходите, подробная информация имеется. А еще бронь билетов можно осуществить по телефону. Внимание! 8-906-589-96-90. Берите с собой хорошее настроение, свои напитки, удобную одежду по погоде. Ну и, конечно же, друзей, количество мест на теплоход ограничено. Вот так и написали организаторы. Теплоход не резиновый.
2: Не резиновый? А это значит, нужно взять козленка, помнишь, который умел считать до 10. И когда там все звери, ну, из мультика забрались на теплоход или пароходик, он стал тонуть, а ему сказали, посчитай. И он когда сосчитал до 10, теплоходик или пароходик выровнялся и перестал тонуть. Не помнишь?
1: Нет, я помню волк и семеро козлят.
2: Нет, там все обижались.
1: Вот это я помню.
2: Нет, там все обижались, когда он, ты первый, второй, там еще что-то. И все говорят, мам, он меня посчитал. И все хотели, в общем, обломать рога этому козленку. Но его знания пригодились. Но... в общем, друзья, рекомендую провести вечер на теплоходе. Ведущий хороший, отвечаю.
1: 9 августа встречаемся на теплоходе. Ну, кстати... выезд из Нововоронежа, комфортабельный автобус соберет всех, отвезет нас в Лиски.
2: Никого не оставит на берегу, да?
1: Запрыгнем на теплоход, поплаваем, покатаемся, как можно сказать, получим море впечатлений, назад вернемся на автобус.
2: А можно по трапу туда зайти и спуститься? Ну не прыгать, как бы без
1: десантирования. Конечно, можно, конечно, можно. Все, это полезная информация была. Прямо сейчас приступаем к заказухе, зачитываем ваши приветы и поздравления.
2: Да, и нам написала Яна. Добрый вечер, дорогой радиопортал. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения нашего дорогого человека Валеру Дергавко.
1: Валерий, аплодисменты давай для начала,
2: да,
1: подарим.
2: Да, простите, Валерий, ваши аплодисменты, вы должны искупаться в них. От души хочу поздравить тебя с этим замечательным днем. Искренне желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания и дела были обречены на успех. Желаю, чтобы от друзей ты видел искреннюю поддержку, от семьи – любовь, а в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя, наш дорогой друг, и просит поставить песню «Афродиты» Валера.
1: Валера, с днем рождения вас!

0: Меняем, чего хочешь лишь ты.
1: Ну а еще делимся полезной информацией. Я сегодня буду за это отвечать. Итак, друзья, внимание.
2: Я за бесполезную.
1: Ты будешь отвечать за приветы и поздравления.
2: Хорошо.
1: Итак, хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 26-27 года. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к «Альфе», проведите сезон ярко. Усмейте на просмотр. Запись по телефону, внимание, 8-910-344-18-58. Если хотите попасть в хоккейную команду «Альфа», еще раз диктую номер. Записывайте. 8-910-344-18-58.
2: Я немножечко прослушал. Там есть возрастной ценз?
1: А вот не написано, кстати.
2: Вот.
1: Позвоните. Вот. Позвоните вот по номеру
2: уже
1: и узнайте.
2: Уже любопытно стало, да. А болельщиц там не набирает? Вот я могу.
1: Ты можешь попасть в женскую команду. «Альфа Вумен» есть такая у нас. Вот, пожалуйста, туда. Клюшку тебе дадут и будешь...
2: Мне кажется, все снаряжение там чуть-чуть побольше меня будет весить.
1: Я думаю, можно на каждого подобрать, но тем не менее. Друзья, хоккейный клуб «Альфа» набирает в команду настоящих мужчин.
2: А я тогда буду отвечать за поздравления. Алексей сегодня у нас за хорошую, умную, позитивную информацию, а у меня за ваши добрые слова. И у меня есть поздравление от Ольги. Привет,
1: так.
2: Портал. Пожалуйста, поздравьте мою жену Ольгу Косолапову с днем рождения и днем ангела Ольги.
1: Оля, это вам.
2: И попросили здесь песню, мы ее обязательно включим. А я посмотрела, да, действительно, я совсем забыла, что с утра мы поздравляли именинниц Ольг, там равноапостольная Ольга, поэтому всех Ольг города мы, Олечек, их у меня великое множество знакомых, и мою маму тоже зовут Оля, я поздравляю с днем ангела. Всем здоровья и счастья.
1: И хочется добавить о-ля-ля.
2: О-ля-ля.
1: Есть еще от Константина сообщение. Здравствуйте, дорогой радиопортал. Передайте привет Буравцовым, Селезневым, Костеровым, Варфоломеевым, Соловьевым и моим кентам. Вот так, Костерову Артему и Варфоломееву Александру.
2: Ну, а для Ольги Косолаповой все-таки с днем рождения включим песню, которую просил ее супруг. «Королева весны» называется.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
8: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
9: Не заходи в Сувалков.
10: Почему?
9: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
10: Убедила. Иду.

0: Радиопортал, друзья, 8-999-405-49-45. Переходим к вашим многочисленным сообщениям. Светлана пишет: «Привет, наше любимое радиопортал». Светлана, и вам добрый-предобрый. Хочу передать приветы семьям Буравцовым, Варфоломеевым, Селезневым, Костеровым, Литвиновым, Соловьевым, Поцелуевым, Поцелуевы Ирина и Женя. Мы вас ждем. Поставьте, пожалуйста, «Сектор газа».
1: А я передам приветы от Андрея, но тоже этим ребятам. Здравствуйте, радиопортал. Передайте привет Костеровым, Варфоломеевым, Селезневым, Соловьевым, Буравцовым и моим кентам Костяну, Тимуру и любимому брату Артему и сестре Кире. Включите песни «Сектора газа».
0: «Сектор газа» еще у нас попросил Даня, который прямо сейчас слушает радиопортал. Даня, тебе
1: Даня,
0: классного
1: привет,
0: вечера.
1: Да, привет от нас.
0: Привет. Пора домой, звучит у нас, но пока
1: еще
0: не расходимся.
1: Еще пока не пора.
0: Не пора.

0: Слушай, на летний период для кого-то дачный кооператив, дача, становится домом. И люди отдыхают там, наслаждаются, и домой вообще не хотят. Вот дача, дача,
1: да. До конца августа домой никому не пора.
0: Роману Сергеевичу огромный привет летит. 12 ряд, СНТ здоровья. Рома, хорошего вечера тебе и классного настроения.
2: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
3: Радиопортал.
0: Ну а мы переходим к

0: Вашим приветом, друзья, Заказуха в прямом эфире звучит, и уже экватор программы мы перешагиваем.
1: Успеваем мы всех сегодня зачитать, прочитать и поздравить, и просто передать приветы. Евгения пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моим подругам Мариночке, Олечке, любимому мужу Павлу и всему СНТ здоровья. Всем хороших выходных желает Евгения».
0: Алексей Литвинов нам пишет: «Леха, большой привет, радиопортал! Леша, тебе привет! Передаю привет моей Донской бригаде и поздравляю их с наступающим днем военно-морского флота. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Куртуковой. Алешенька, Леша, тебе
1: ну
0: привет!»
1: Алешенька, ну как же! Всем Алексеем!

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
5: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
6: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
7: Не заходи в Сувалков.
8: Почему?
7: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
8: Убедила. Иду.
9: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Продолжается заказуха, друзья, здесь, на «Радиопортал». Алексей Никитин, Лана Вершинина. Озвучиваем и зачитываем ваше сообщение, исполняем музыкальные пожелания.
11: И тогда сразу к сообщениям. Сигма пишет: «Здравствуйте, передайте привет Варфоломеевым, Буравцовым, Костеровым и хорошему другу Костерову Андрею. Поставьте, пожалуйста, песню «Лесник, король и шут». Уважаемая Сигма, обязательно эта песня сегодня прозвучит в нашем эфире, только если вы останетесь на нашей волне после 9, после завершения заказухи».
10: Да, Юля пишет, ну, компания, видимо, огромная собралась, поэтому все разом решили нас атаковать. Ребята, некоторые треки мы ваши вот сейчас не поставим, а после заказухи, правильно сказал Лана, все будет. «Привет, любимая «Радиопортал», — пишет Юля. Хочу передать привет Буравцовым. Я рада, что вы у меня есть. Семье Селезневых тоже привет. Костеровым, Поцелуевым. Иришка, хватай Женька и иди к нам. И, конечно же, гостю из Питера огромный привет тебе, Андрей». И все это от Юляшки.
11: Но мы справляемся с вашей атакой, друзья. И еще одно сообщение от JQuerty. «Здравствуйте, дорогой «Радиопортал». Я бы хотела передать привет Селезневым, Варфоломеевым, Костеровым и Буравцовым, а также гостю из Питера Андрею. И прошу включить песню «Кислотный диджей».

0: Ну что, самые близкие и родные радиослушатели, продолжается заказуха, летят ваши приветы, поздравления и сообщения, которые мы озвучиваем в прямом эфире. Пятница, вечер, лето у нас на календаре. Это важная информация.
1: Да, вечер пятницы, и пора расслабиться. Что вы и делаете под нашу музыку?
0: Алексей Бахтин нам пишет.
1: Вот так.
0: Алексей, привет передает всему Нововоронежу, а также команде «Атомный дракон», которая примет участие в соревнованиях по гребле на драконах в день ВМФ 26 июля. Ребята, удачи нам, команде «Атомный дракон». Удачи.
1: Ой, желаю удачи, да. Следим. Знаю этих драконов.
0: Знаем вас, да,
1: знаю.
0: Следим за вашими спортивными достижениями, успехами. Желаем вам удачи. Давайте.
1: И победы обязательно вам.
0: «Атомный дракон», да, победы вам. Ну и Лёше Бахтину отдельный привет лично от меня.
1: А у меня сообщение от Арсения. Радиопортал. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Арсений.
1: Пожалуйста, можете передать привет? Можем. Семьям Дыниных, Барсуковых и Шаровых. Включите, пожалуйста, песню «Капельки» и «Ида Галич и хлеб».

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Ну а я напоминаю всем радиослушателям, что совсем скоро, 9 августа, состоится второй заезд на теплоходе. Будет весело, будет диджей, будет ведущий, будут конкурсы, призы, ну и, конечно же, вкусный плов, шаурма, и все это от компании «Автотранстур». Друзья, прямо сейчас заходите во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж», либо в Максе, записывайтесь на теплоход, ну и получайте от этого лета максимум удовольствия.
3: Скажи, а танцевать можно будет на теплоходе?
2: Будут танцы, конечно.
3: Будут танцы?
2: Будут танцевальные интерактивы, которые я проведу. Будет модный диджей из Воронежа, поэтому будет очень интересно и качево.
3: И модный ведущий из Нового Воронежа Алексей Никитин. А если будет хорошая погода, девчонки, берем красивые платья, которые будут классно развиваться на ветру. Ой, все, уже готова танцевать.
2: 9 августа, друзья, на теплоходе музыка играет. Подробности во ВКонтакте смотрите. Кира нам пишет. Здравствуй, дорогой радиопортал. Хочу передать привет нашему лагерю на Дону. Буравцовым, Селезневым, Костеровым и Варфоломеевым. Песню Дмитриенко «Шелк» заряжена, будет после 21.00. Ожидайте.
3: А сейчас привет полетит и самый-самый добрый вечер на правый берег Дона. Алексей, Лана, удачи и сил. И классной вам пятницы, написал нам Сергей. И попросил песню Андрея Державина «Чужая свадьба». Спросил, можно? Сергей, конечно, можно. Поностальгируем.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
8: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: А вот здесь Владимир Маврин мне написал, мой дружище, пишет: передай привет всему Нововоронежу и нашей веселой компании. Всем, кто знает Вову Маврина, тоже огромный привет. Ну и всему СНТ «Отдых». Огромный-огромный привет. Вот попросил Вова поставить «Каспийский груз». Доедешь, пиши. Песня была у нас. Ну, кто-то удалил. Вова, кто-то удалил твою песню. Мы будем разбираться.
10: Интернет, по камерам отсматривать. Да,
9: интернет нам показывает, что невозможно загрузить эту песню. Но уверен, к следующей заказухе мы этот вопрос решим. Ну, а пока привет Владимиру Маврину и его компании, а также СНТ «Отдых».
10: Вот, Владимир, я вас не знаю, но вам тоже огромный привет. И думаю, что следующий сингл тоже понравится. Заказывает его нам Власов Кирилл. Пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Передаю привет этому замечательному городу, родителям, а также своей сестренке Виталине. А особенно хочу дать папе побольше сил на нашу пристройку. Желаю всем отличного вечера и хороших выходных. Ну, а мы побежали дальше строить».
9: Кирилл, огромный привет тебе и твоей семье.

0: Ну вот уместно будет сказать «включали».
1: «Включали».
0: Для друзей и подруг, для всех вас. Друзья, финалем, поэтому на марафон из ваших сообщений треки, которые мы пообещали, ну, не все. Некоторые поставим. Почему-то опять интернет говорит, что он говорит, я устал?
1: Он устал, да. Он сказал, пятница, все, лимит пора расслабиться. Исчерпан. Да, лимит исчерпан. Отдыхайте,
0: он сообщение
1: сказал,
0: да. У нас, так, без подписи. Поздравляем наших друзей с пятницей. А соседи Диму и Таню. 9-я улица, СНТ отдых от Колосовых. Вот сообщение.
1: Но Арсений прислал еще одно сообщение и попросил передать привет уже всему СНТ здоровья.
0: Обязательно привет в СНТ здоровья. Да. Жанчик вернулась. Наконец-то.
1: Наша... А мы потеряли уже. Мы уже потеряли.
0: Жанна,
1: да.
0: Мы вас потеряли. Хорошо, что вы вернулись.
1: Во всесоюзном розыске.
0: Добрый вечер, Алексей и Лана, пишет Жанна.
1: Добрый
0: вечер, любимый город. Передайте, пожалуйста, привет самым прекрасным соседям. Щербаковым Александру и Марии. И моему супругу Виталию. Желаю всем хорошего вечера и прекрасного настроения. Это лето будет нашим, уверяет Жанчик. Но, к сожалению, трек не загрузился у нас. Жанна, привет вашей компании.
1: Но мы не сомневаемся, да, что это лето будет нашим. И надо успевать им насладиться. А нам написала наша утренняя гостья Варюша. Варюша проснулась сегодня очень рано, чтобы послушать разбудильник. И подключилась к заказухе. А передает всем приветы. И, Варечка, да, песню Марии Денисовой «Прайм» мы тоже, к сожалению, не сможем поставить, поскольку интернет немножечко подустал.
0: Екатерина пишет... Привет семьям Бахтиных и Петровых. Вы лучшие! Еще передайте, пожалуйста, привет лучшей девочке Татьяне Яровой. Я с тобой. Мы все победим, сообщает Екатерина. И это все Тане адресовано. Просит поставить «Давай сбежим». Вот эту песню мы поставим.
1: Давай сбежим. Все, давай сбежим.
0: Давай мы сбежим. Уже пора завершать заказуху. Все с сообщениями?
1: С сообщениями все. На этом, друзья, вам хорошего продолжения вечера, приятного. Помните, что пятница – это ваша госпожа, как сказал Алексей. И только она решает, каким добрым будет ваше утро субботы.
0: Ну, у нас прям по курсу. Король и Шут, Лесник, Сектор Газа, Лирика, Вань Дмитриенко, Шелк. Обязательно поставим, ну а прямо сейчас все.
1: А мы побежали отсюда.
0: Мы сбегаем, давай сбежим. Всех обнимаем, приподнимаем. До новых встреч в эфире. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Пока-пока, хороших выходных.
1: Счастливо.

0: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
2: Поставленный голос и харизма.
0: А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.
3: Мы снова танцуем.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что

0: Идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.